Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Три часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2010. Кара Эмеральд. «A Night Like This».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ L номер ФС 77 85 315 от 30 мая 2020 года.

2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2000. Софи Элис Бэкстер. Groove Jet. If This Ain't Love.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM.
2: No fighting.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1977. Bee Gees, Stayin' Alive.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2021. Эд Ширан. «Bad Habits».

0: Радио 7.
1: Музыка на все времена. Come here, baby. You know you drive me up a wall.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1983. Майкл Симбелло, «Маньяк».

0: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте

0: Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: В Москве переменная облачность. В эти минуты за окном плюс 8. Днем до 10 тепла прогреется. Осадков сегодня в городе не ожидается. Вечером 6. Предстоящей ночью плюс 2.

0: столице 8 часов утра. С новостями нас сегодня знакомит Диана Макеева. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. Часть российских регионов приоритетно обеспечат топливом. Власти включили в список приоритетных направлений поставок нефтепродуктов электростанции и регионы, заключившие соглашение с независимыми автозаправочными станциями. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам,

завоза в период летней навигации. Эти направления относятся к ключевым в части снабжения регионов нефтепродуктами. Налоги за 2025 год необходимо оплатить до 1 декабря текущего года, иначе ежедневно будут начисляться пени. Об этом напомнили в Федеральной налоговой службе России. Речь идет о земельном и транспортном налогах, а также на имущество физических лиц и налогах на доходы физических лиц за прошлый год, не удержанным налоговыми агентами. Платежи обрабатываются до 10 рабочих дней. Если к моменту получения уведомления гражданин уже пополнил единый налоговый счет, то оплата будет учтена и начисление не пропадет из списка, пояснили в ведомстве.

0: и медведи. В стране пострадали более 50 человек. Есть и погибшие. Эксперты поясняют, что дикие звери выходят к населенным пунктам из-за сезонных миграций, дефицита кормовой базы в лесах, а также из-за обилия несанкционированных свалок с пищевыми отходами. И в завершение выпуска информации о погоде. Столичный регион во власти антициклона, от которого и похолодало. По прогнозу синоптиков, сегодня будет прохладно. Ожидается 9-11 градусов. Холодными будут и ночи. В частности, с субботы на воскресенье ожидаются заморозки. На востоке области столбики термометров могут опуститься до отметки минус 4 градуса. Впрочем, в эти выходные еще золотая осень, мы увидим и солнышко. А вот менять колеса московским автолюбителям еще рано, уверены специалисты. Уже на следующий неделе Москву ждет потепление. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Водян. Всем хорошей субботы.
1: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Водяном.
2: Это точно. Доброе утро и здравствуйте. Вы слушаете «Радио 7». Добро пожаловать в первые выходные второго осеннего месяца, которые мы начнем уютно и не спеша. Главное, под любимую музыку на все времена. Дуа Липа и Дайр Стрейт скоро, а Шакира прямо сейчас.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Знаки огня, воздержитесь от спонтанных покупок под влиянием рекламы или чужих советов. Импульсивный выбор принесет овнам, львам и стрельцам лишь разочарование от напрасно потраченных средств. Знаком Земли звезды советую спокойно погрузиться в любимые домашние ритуалы и предаться отдыху. Так тельцы, девы и козероги смогут восстановить эмоциональный ресурс и получить истинное удовольствие от тишины. Знаком воздуха сегодня предстоит по-новому взглянуть на давнюю семейную традицию. Близнецы, весы и водолеи откроют для себя трогательные детали, которые заставят их еще сильнее ценить близких. Знаки воды. Субботний вечер подарит вам ощущение полной гармонии. Раки, скорпионы и рыбы, позвольте себе отпустить все накопившиеся за неделю тревоги и насладиться моментом.
0: Радио 7.

0: Эри. Тем более, что во всех трех городах к новому ближневосточному сезону, как водится, появилось немало нового и интересного. В Дубае, например, открывается после масштабной 5-летней реставрации старейшая крепость Аль-Фадихи. Теперь там впечатляющий исторический музей. В Фуджейре – новая грандиозная зеленая зона с парком и искусственным островом. А в Абу-Даби в декабре откроется долгожданный музей Гуггенхайма, не менее крутой, чем соседний Лувр. Так что поезда очень кстати.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные.

0: Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.
1: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: В конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7».
4: Год 1970.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
2: Вы услышали песню на Радио 7, но не знаете, как она называется? Radio7.ru. Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Радио 7. О погоде.
3: В Москве переменная облачность. В эти минуты за окном плюс 7. Днем до 10 градусов тепла, воздух прогреется. Осадков сегодня в течение дня не ожидается. Вечером 6, предстоящей ночью плюс 2. Столица, 9 утра. В студии уже появилась Диана Макеева, а это значит, что прямо сейчас новости. Диана, доброе утро.
4: Доброе утро. Рынок дизельного топлива в России сбалансирован. В случае перепроизводства будет частично открываться экспорт, заявил вице-премьер Александр Новак. Страна производит примерно на 80% больше дизеля, чем потребляет. Накапливать больше, чем позволяют емкости для хранения, нельзя. Иначе придется снижать объемы переработки, пояснил Новак. Напомню, запрет на вывоз дизеля для производителей продлен до 31 октября. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, в том числе в условиях повышенного спроса.

ставится на моторное топливо в период сельскохозяйственной уборочной кампании. Отопление включили более чем в 85% жилых домов и свыше 96% социальных объектов в Москве. Все работы идут штатные в соответствии с графиком, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Тепло поэтапно подают на городские объекты. В первую очередь им обеспечивают социальные учреждения и многоквартирные дома, затем предприятия торговли и промышленности. Дата подачи тепла зависит от погоды. По правилам отопление должны включить не позднее дня, следующего за 5 сутками, в течение которых среднесуточная температура держится ниже плюс 8 градусов. Названы страны, куда россияне могут въехать без загранпаспорта. Внутренний российский паспорт можно использовать для поездок в Белоруссию, Казахстан, Армению, Абхазию, Киргизию и Южную Осетию. При этом в Абхазию и Южную Осетию до конца 2027 года разрешен въезд детей россиян до 14 лет по свидетельствам о рождении с отметкой о российском гражданстве. В МВД порекомендовали россиянам перед выездом из страны проверять, есть ли в загранпаспорте чистые страницы, куда можно проставить визы и штампы. Помимо этого, нужно убедиться, что срок действия документа не истек. Тем временем начались активные продажи организованных туров по России на Новый год. По данным туроператоров, в лидерах курорты Черного моря, Москва и Петербург, Золотое кольцо, Ставропольский край, Ростовская область. Хорошо продается Белоруссия. В отдельных, самых популярных объектах уже наблюдаются ограничения по некоторым категориям номеров на Новый год. Отмечается, что критически просел спрос на новогодний Крым. Краснодарский край тоже продается не так активно.

0: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Вудяном.
1: Службе информации нашей большое спасибо. Радио 7 на Семи холмах. Первые выходные октября. Добро пожаловать. Начинаем их с приятной качественной музыкой. Джордж Харрисон, Тейлор Суифт и Уайт Таун. Прямо по курсу.

Даша Хелена секунду назад, а вчера буквально стало известно, что по «Форсажу» снимут телевизионный сериал. Премьера намечена на 2028 год. Один из исполнительных продюсеров сериала — Вин Дизель. Ну а как же? Он также заявил, что фанаты уже давно хотят увидеть продолжение истории знакомых персонажей на телевидении. По его словам, создатели долго ждали подходящего момента, чтобы перенести франшизу в новый формат и при этом сохранить ее героев, международный масштаб и идею семьи. А мне лично кажется, что нужно уметь уходить на пике, даже когда предлагают щедрое финансирование. Но легко, конечно же, рассуждать, не оказавшись в подобной ситуации. Дальше Гаррет Гейтс у нас, а еще Backstreet Boys. Вы слушаете

0: росту и уровню подготовки, и опытные тренеры помогут вашему ребенку полюбить водную стихию. Здоровье, энергия и новые победы – все это ждет вашего ребенка в бассейне «Чайка».
1: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Было у купца три дочери. Отправляясь в заморское странствие, пообещал он им привезти подарки, какие они пожелают. Устали читать детям сказку? Покажите ее! В Государственном Кремлевском дворце театр «Кремлевский балет» представит уникальный спектакль «Аленький цветочек». Любимую сказку из нашего детства. «Кремлевский дворец». Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: тут лежат настоящие акции, облигации, ипотечные бумаги, атрибуты биржи и банков. И среди всего этого массивный банковский стол. Тяжелый, основательный, будто из другого мира, где слово предпринимателя было крепче любого контракта. В зале быта посуда, мебель, одежда. Вещи, которые передали потомки. Они не для красоты. Они, чтобы мы почувствовали масштаб повседневности. Как жили, что ели, на чем спали, как принимали решения за этим самым столом. А в зале воспитания и образования учебники, похвальные листы, игрушки, арифмометр, механический калькулятор начала 20 века. И особенно трогательная деталь – мебель, которую делали воспитанники Рукавишниковского приюта. Получается, история благотворительности здесь буквально в каждом предмете. Уникальность этого музея не только в экспонатах. Его главная фишка – в людях. Сюда часто приходят потомки тех самых купцов и меценатов. И когда экскурсию ведет, скажем, правнук фабриканта, рассказ становится совсем другим. Это уже не лекция, а семейная история, живая память. Музей вообще работает как просветительский центр. Здесь читают лекции, проводят семинары, обсуждают, как эти старые принципы – ответственность, польза, созидание – могут звучать сегодня. Можно также пользоваться уникальной библиотекой. Это огромное подспорье для исследователей. Один важный момент. Музей не открыт для свободного прохода. Сюда нужно приходить по записи, на экскурсию. И я считаю это даже правильно. Это место не для беглой прогулки, а для вдумчивого разговора. Как будто ты договариваешься о встрече с прошлым, и оно тебе отвечает. Здесь история не про деньги, не про роскошь. Она про людей, которые считали, что их успех – это еще и долг перед обществом. И, честно говоря, после такой прогулки хочется не просто запомнить даты и фамилии, а задуматься, а что из этих принципов мы могли бы взять с собой в сегодняшний день?
1: «Прогулки со Смирновым» только на «Радио 7».

Когда речь заходит об этой блондинке, у нас не возникает никаких сомнений. Ни в ее таланте, ни в том, что вы сейчас подумали. А No Doubt. Радио 7 представляет Weekend Gwen Stefani и группа

0: сегодня и завтра. Лучшие хиты и все, что осталось за кадром их создания. Только на Радио 7.
1: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
5: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть,

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1981. Пауло Конте. Виа Кон.

0: услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: В Москве переменная облачность. В эти минуты за окном плюс 8. Днем до 10 градусов тепла, воздух прогреется. Осадка сегодня в течение дня не предвидится. Вечером плюс 6, ночью предстоящий плюс 2. В столице 10 утра. С выпуском новостей Диана Макеева. Диана, доброе утро.
2: Доброе утро. Все виды пенсий повысят в России в 2027 году. Пока показатели предварительные. По словам экспертов, страховые пенсии индексируются дважды в год, в феврале и апреле. Работающим пенсионерам выплаты пересчитают дополнительно в августе. Параллельно в августе пересчитают и накопительные пенсии. В свою очередь, социальные пенсии с 1 апреля вырастут предварительно на 6,8%. Точный коэффициент привязан к темпам роста прожиточного минимума пенсионера. Военные пенсии планируют проиндексировать с 1 октября ориентировочно на 4%. Некоторые сотрудники Минфина впервые получили зарплату в цифровых рублях. Для этого они предварительно открыли специальные счета на платформе Центробанка, сообщила пресс-служба ведомства. Перевести зарплату в цифровые рубли может любой гражданин России, и делается это исключительно по желанию. Напомню, массовое внедрение новой формы национальной валюты началось в сентябре. Россияне могут пользоваться цифровым рублем наряду с наличными и безналичными средствами оплаты. Россия и Белоруссия готовят решение об открытии новых пригородных ЖД-маршрутов. Вице-премьер Алексей Верчук анонсировал запуск поездов между Великими Луками и белорусскими городами Витебск и Полоцк. По словам зампреда правительства, это упростит логистику для жителей Псковской и Смоленской областей, а также поможет восстановить исторические связи между регионами. Сообщается также, что прорабатывается запуск электричек между Брянском и Гомелем. Судьбоносным вице-премьер назвал и подписание меморандума о строительстве будущей высокоскоростной магистрали, которая свяжет Москву

Компания Ampex, основанная российским инженером, в апреле 56 года продемонстрировала аппарат VR-1000. Он записывал черно-белое видео на 2-дюймовую ленту с помощью вращающихся головок. Быстрее других, правильный ответ прислал нам Михаил, 3044. Последние цифры номера. Михаил, мы вас поздравляем, эти аплодисменты для вас. Вы получаете 2 приглашения в Государственный Кремлевский дворец. Именно там 10 октября на главной сцене страны состоится балет «Лебединое озеро» Чайковского в исполнении театра «Кремлевский балет». Всем большое спасибо за участие.

0: Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.
1: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1996. Spice Girls. Wannabe. Йоу!

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
2: Вы услышали песню на Радио 7, но не знаете, как она называется? Radio7.ru. Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик.

конца 2028 года. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного. Он поручил профильным службам и ведомствам организовать работы. Проект оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Пожар в центре Санкт-Петербурга произошел вечером 1 октября. По версии следствия, возгорание

0: надела, а придавила так, что не встать. Как быть?
1: Без комментариев. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена. И Евгений Водян. Всем отличного дня.
2: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Водяном.
0: Диана, спасибо большое. Вы слушаете «Радио 7». Добро пожаловать в эфир выходного дня, который продолжится у нас в плане музыкальном под «Роксет», «Рэй» и прямо сейчас «Брайан Адамс».

яркая желтоватая звезда. Ну все, планы на завтра уже есть. Смотрим на Сатурн. Из музыки дальше Римон, а прежде Sweetbox напомнит, что в жизни после черных полос всегда наступают белые.

0: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Старт к победам вашего ребенка в центре столицы. Открытый бассейн «Чайка» приглашает юных пловцов в мир новых достижений. В теплой воде занятия проходят ежедневно, несмотря на погоду. Группы формируют по возрасту и уровню подготовки. И опытные тренеры помогут вашему ребенку полюбить водную стихию. Здоровье, энергия и новые победы. Все это ждет вашего ребенка в бассейне «Чайка». Радио 7.

0: Вы показали самый заметный прирост аудитории на фан-сайты «Сумерек». Ресурсы, посвященные вампирской саге, в сентябре этого года привлекли на 36% больше молодежи, чем в августе. Изменилось среди фанатов и соотношение мужчин и женщин. Если в августе их число на фан-сайтах было практически равным, то в сентябре доля мужчин достигла 63%. Вот это, конечно, удивительно, потому что вроде как считалось, что «Сумерки» больше нацелены на женскую аудиторию. В финале часа поставим Милен Фармер и Queen, а прежде выпуск нашей тревел-рубрики «Вояж». И выпуск будет не простой, а золотой.
1: «Вояж» на Радио 7.
2: Всем привет, с вами тревел-эксперт Ольга Яковина. По количеству добываемого золота Россия занимает второе место в мире, уступая лишь Китаю. И при этом до недавнего времени у нас в стране был один единственный маленький музей, посвященный главному драгметаллу. В уральском городе Березовский, где 350 лет назад нашли первое российское рудное золото. Но в этом году ситуация изменилась. В конце лета в Хакасии заработал второй российский золотой музей, на сей раз большой и интерактивный. Он находится в местечке Пихтачи, в новом туристическом кластере «Золотая долина» в предгорьях Кузнецкого Алатау. Здесь тоже добывают золото. И на действующих приисках даже можно побывать с экскурсией. Это весьма впечатляющее приключение, во время которого можно посидеть в кабине грандиозного карьерного шагающего экскаватора и даже устроить фотосессию в его гигантском ковше. Попробовать поуправлять разной старательской техникой и пройти небольшой мастер-класс по тому, как правильно золото намывать вручную при помощи настоящего старательского лотка. Ну и теперь еще в дополнение к этому можно посетить новенький музей и узнать об истории золотодобычи в России, как и где это делали в давние времена и как делают сейчас, и вообще о том, как возникают и формируются золотые месторождения. Правда, самого золота в музее вы не увидите. За такими впечатлениями идти надо в другие музеи. Оружейную палату Московского Кремля, сокровищницу Эрмитажа или в обновленную не так давно золотую кладовую исторического музея, где хранятся шедевры оружейного и ювелирного искусства, исторические клады и другие бесценные золотые штуки. А в Золотой долине зато можно пожить в домиках среди красивого дикого леса и погонять по тайге на квадроциклах, что, в общем, тоже неплохой план, как сделать осень по-настоящему золотой.
1: «Вояж» только на Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

0: Когда речь заходит об этой блондинке, у нас не возникает никаких сомнений. Ни в ее таланте, ни в том, что вы сейчас подумали. А no doubt. Радио 7 представляет Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt. Сегодня и завтра лучшие хиты и все, что осталось за кадром их создания. Только на Радио 7.
1: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен.

0: рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей, указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
6: Год 1964. Nat King Cole. Love.
7: L is for the way you look at me.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
0: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
4: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
5: В Москве переменная облачность, средняя температура в городе плюс 9, плюс 11. Осадков сегодня в течение дня не предвидится. Вечером плюс 6, ночью предстоящий плюс 2. Завтра в воскресенье будет облачно, днем 11, утром завтра 4 градуса выше нуля.
6: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
5: Столица, полдень. С новостями на сегодня продолжает знакомить Диана Макеева. Диана, привет.
7: Привет, Женя. Всем добрый день. В России готовят новые меры против кибермошенников. Могут измениться правила продажи сим-карт. В частности, предлагается ограничить продажу сим-карт через посредников и запретить реализацию уже активированных номеров. Кроме того, планируется создать единую базу участников мошеннических схем, объединив данные Центробанка и МВД. Еще одно предложение касается персональных данных. Увидеть выданные согласия на их обработку и при необходимости отозвать их можно будет через госуслуги. Проект пока не внесен в Госдуму и еще может быть скорректирован. В Москве начинается реставрация знаменитой Шуховской радиобашни. Проект реконструкции получил одобрение еще весной, однако он вызвал острые споры среди историков архитектуры, реставраторов и градозащитников. Все признают, что объект исторического инженерного наследия нуждается в ремонте и защите от коррозии, но опасаются, что уникальное сооружение может лишиться многих оригинальных элементов. Высота Шуховской башни 160 метров, это 50-этажный небоскреб, при этом ажурный и воздушный. Это символ отечественного радио, телевидения, столичного района Шаболовка, да и всего города. Обновленная Шуховская башня предстанет перед жителями Москвы и гостями столицы в 2028 году. В МВД назвали страны, в которые россияне могут въехать по внутреннему паспорту гражданина России. К ним относятся Абхазия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Южная Осетия. Отмечается, что для въезда на территорию других государств необходимо иметь заграничный паспорт. Перед поездкой важно проверить, есть ли в нем чистые страницы для штампов, а также не истек ли срок действия документа. Ранее сообщалось об изменении, которое планируется ввести в российские загранпаспорта с будущего года. В них перестанут указывать данные о детях. Россияне определили самый полезный для карьеры иностранный язык. В топ-3 вошли английский, китайский и арабский. Были и другие варианты – испанский, немецкий, японский и французский языки. Как выяснилось в ходе опроса, более 60% россиян учат или готовы учить иностранные языки ради карьерных возможностей. 23% граждан изучают язык для того, чтобы иметь возможность представлять компанию в командировках.
5: Диан, ты бы какой язык хотела выучить? Турецкий?
7: У меня в планах.
5: Какой?
7: Есть. Нет, португальский и арабский. Турецкий я знаю, считай.
5: О, вот это
7: а
5: новости.
7: А у тебя что в виш-листе по языкам?
5: Ой, не знаю. Испанский мне когда-то хотелось, но...
7: Под испанским не был.
5: Но не получилось.
7: Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Водян. Всем хорошей субботы.
4: Отличные выходные на Семи холмах. С Евгением Вудяном.

Благодарим Диану за новости. Это Радио 7. Выходные. Добро пожаловать. Прекрасная музыка дальше. Скоро Pretenders отметится. Также Джон Ньюман не за горами, а прямо сейчас Эми Макдональд.

субботнем эфире Мадонна, у которой, кстати, есть музыкальный рекорд, и он до сих пор удивляет. Ее достижение было связано не с количеством проданных альбомов или наград, а с результатом в хит-парадах. В 2002 году Мадонна установила рекорд по количеству песен, попавших в топ-10 Billboard Hot 100 среди всех исполнителей. И это произошло после того, как ее песня «Die Another Day» вошла в десятку лучших. Впоследствии певица довела этот показатель до 38 композиций в топ-10. В общей сложности этот рекорд она удерживала около 18 лет, прежде чем в 2020-м ее обогнал Дрейк. А до этого достижение принадлежало Битлз, но Мадонна сумела превзойти легендарную группу. Дальше No Mercy послушаем и Эроса Рамаццотти.

Радио 7 представляет Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt. Школьные приятели Эрик Стефани и Джон Спенс вместе подрабатывали в закусочной Dairy Queen. Именно там им пришла в голову идея собрать собственную группу. Эрик взял на себя клавишные, а Джон стал вокалистом. Поначалу коллектив назывался Apple Co., а младшая сестра Эрика Гвен была всего лишь бэк-вокалисткой. Басист Тони Каннелл присоединился к музыкантам после одного из первых концертов в 1987 году. Почти сразу молодой коллектив столкнулся с трагедией — гибелью вокалиста Джона Спенса. Его любимым выражением было «no doubt», то есть «без сомнения», поэтому остальные участники группы решили поменять название, почтив память Спенса. Всю ответственность за вокал взяла на себя 18-летняя Гвен. Позже к группе присоединились гитарист Том Дюмон и барабанщик Эдриан Янг, и состав No Doubt наконец сложился. Радио 7. Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt.

0: как на самом деле произносятся сложные слова, куда поставить ударение. Эксперт-филолог Владимир Пахомов подскажет, как не угодить в лингвистическую ловушку. По будням утром говорим правильно, только на Радио 7. Реклама.
1: Сначала ты находишь время для себя. Спускаешься в бассейн на лифте, проводишь встречу в деловом лаунже.

0: ужинаешь с семьей в ресторане. Квартал «Веер». Архитектура активной жизни бизнес-класса в 5 минутах от метро. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ОСЗ «Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: МХТ имени Чехова представляет музыкальную комедию Виктора Крамера «Авлабар» или «Новая Ханума». Знаменитый водевиль Авксентия Цигарелли в мхатовской версии. Смешная, эмоциональная и бесхитростная история о том, что каждому человеку нужна родная душа, а любовь – основа равновесия мира. История об извилистых путях к счастью полна тепла, грузинских песен и колорита старого Тбилиси. В главных ролях Ирина Пегова и Артур Ваха. 5 и 6 октября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
2: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Телеканал СТС представляет.
4: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
6: Для лиц старше 16 лет.
1: Что делать, когда сердце говорит «да», а мама «нет»? Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Главная премьера сезона. «Тщетная предосторожность». Балет, где смех и страсть танцуют вместе. Вас ждет веселый, полный забавных перипетий сюжет и изысканный классический танец. Театр «Кремлевский балет». Государственный Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.
7: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

0: Джеймс Блант. В нашем эфире на календаре уже 3 октября, суббота, и сегодня оказывается Всемирный день грибника. С праздником причастных. Также сегодня Всемирный день трезвости. Праздник, который не отмечают, по всей видимости, в стандартном понимании. А в истории этот день запомнился тем, что в 1906 году сигнал SOS, он же SOS, был утвержден международным сигналом бедствия. В 1938 была основана Пермская область, а в 1945 основали Всемирную федерацию профсоюзов. Все эти события произошли 3 октября в разные годы. К музыке мы скоро обязательно вернемся. Сначала...
1: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
2: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Пойдемте сегодня на прогулку к адресу поэта. Для начала процитирую его стихотворение 1909 года. «Я знал тебя, Москва, еще невзрачно скромный, когда кругом пруда реки Неглинной, где теперь разводят сквер, лежал пустырь огромный, и утки вольные жизнь тешили в воде, когда поблизости гремели балаганы, бессвязной музыкой и ряд больших картин пред ними рисовал таинственные страны, покой гренландских льдов, Алжир знойный сплин. Когда на улице звон двухэтажных конок был мелодичнее, чем колес жестокий треск, и лампы в фонарях дивились, как с просонок, на газовый рожок, как на небесный блеск. Когда еще был жив тот город, где героев Островский выбирал, мир скученных домов, промозглых, сумрачных, сырых, какой-то Ноев ковчег, вмещающий все образы скотов. Но изменилось все. Ты стала в буйстве злобы все сокрушать, спеша очиститься от скверн. На месте флигельков восстали небоскребы. И всюду запестрел бесстыдный стиль – модерн». Это стихотворение Валерия Брюсова. Он родился в 1873 году в Москве, в доме деда. Дом сохранился, пусть и почти только на бумаге. Его адрес – Цветной бульвар, 22. Купец Кузьма Андреевич Брюсов был бывшим крепостным помещицей Федосьей Алалыкиной. Популярная версия о том, что якобы Брюсовы были из крестьян графини Брюс, родственницы колдуна Петра I, недостоверна. Выкупившись из крепостной зависимости, Кузьма переехал из Костромы в Москву, занялся торговлей пробками и разбогател. На деньги от продажи пробки он купил дом. Учредил особый порядок. Накопленными им средствами семья могла распорядиться только после смерти сына. До того они должны были жить на проценты с капитала и на заработанное. Валерий Яковлевич Брюсов от этого не пострадал. Отец составил огромную библиотеку, в которой его первенец пропадал днями. Яков Кузьмич Брюсов был самоучкой в лучшем смысле слова. Самостоятельно изучал медицину, философию, экономику, биологию. Читал Дарвина, Маркса, Бокля. Именно в эту библиотеку маленький Валерий буквально поселился. Научился читать 3 года и поглощал все подряд. Состав был специфическим. Родители намеренно убирали сказки и религиозную литературу, зато научно-популярные и материалистические труды стояли открыто. Брюсов вспоминал: «От сказок, от всякой чертовщины меня усердно оберегали. Зато об идеях Дарвина и принципах материализма я узнал раньше, чем научился умножать». Комната Валерия была на 2-м этаже. Он очень любил этот дом и прожил в нем 37 лет. После смерти отца в 1907 году дом по завещанию деда перешел в собственность Валерия и его брата Александра. В 1910 году они продали его за 65 тысяч рублей соседу, торговому агенту Герценбергу. Сейчас дом перестроен. В 1990-е годы его снесли и возвели заново. Он встроен в офисный центр, но сохраняет статус объекта культурного наследия. А переехал Брюсов отсюда на квартиру в доме купца Баева на современном проспекте Мира, тогда Мещанской улице. Как раз в тот самый модерн.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
9: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
10: «Троумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. «Троумель» лечит воспаление.
9: Теперь и в форме геля.
10: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Первое правило «Хава LF7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимней

0: хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
7: Топ покупок месяца.
8: Амода C5. Добавить стиля.
9: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
10: Амода C7. Собрать все взгляды.
11: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
13: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
14: Год 2005. Расмус. Sail Away.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7. О погоде.
2: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
3: В Москве переменная облачность, средняя температура в городе плюс 9, плюс 11. Осадков сегодня в течение дня не предвидится. Вечером плюс 6, ночью предстоящий плюс 2. Завтра в воскресенье будет облачно, днем 11, утром 4 градуса выше нуля.
4: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Incroyable.
3: Столица, 13 часов и 1 минута.

0: came around, Darius.
1: Секунду ранее Лайонел Ричи, я тут увидел и спешу с вами поделиться, как психологи рассказали о верном способе перестать вечно жаловаться. Пишут, что жалобы могут быть полезны, если позволяют человеку выплеснуть негатив, рассказать о своих чувствах и начать процесс решения проблем. Однако, подобный способ выражения эмоций перерастает в привычку, и это может привести к общему повышению уровня гормона стресса кортизола. Чтобы перестать постоянно жаловаться, психолог посоветовал найти баланс между выражением своих эмоций с помощью жалоб и сохранением позитивного настроя. В этом поможет использование в жалобе союзов «и» или «но». Это позволит не зацикливаться на негативе. В качестве примера привели фразы: «Я сегодня очень устала, потому что не могла уснуть, но в то же время мне не терпится пойти этим вечером на званый ужин». Интересно, конечно. Из музыки дальше Мэрайя Кэри, а еще «Mike and Mechanics».

0: Радио 7 представляет «Уикенд Гвен Стефани и группы No Doubt». Запуск сольной карьеры дался Гвен Стефани непросто. Она была вымотана после гастролей, столкнулась с творческим кризисом и вообще не понимала, зачем ей записывать альбом без остальных участников No Doubt. В итоге лейбл отправил ее в студию к продюсеру и бывшей участнице Fun on Blondies Линди Перри. По словам Перри, Гвен была так потеряна, что напомнила ей ребенка, который стоит на пороге и не решается войти без разрешения. Видя сомнения своей подопечной, Перри набросала энергичную демо-запись и, включив ее, спросила у Гвен: «Чего ты ждешь?» Вопрос оказался настолько точным, что стал названием будущего трека, а дальше все пошло очень быстро. Стефани написала текст о своих страхах и давлении со стороны индустрии. «What You Waiting For» попал в десятку хит-парадов нескольких стран, а Перри и Стефани после этого нашли общий язык и успели поработать над другими песнями для альбомов «Гвен».
1: Радио 7. Уикенд Гвен Стефани и группы No Doubt.

0: Вы услышали песню на Радио 7, но не знаете, как она называется? Radio7.ru. Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик.
1: Реклама.
2: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни с видом на главное. МГУ, Сити, Парк.

0: Победы. Сет. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верейская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СОЗ Верейская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса. Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений?
3: Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телеканал СТС представляет.
6: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Радио.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

0: Когда речь заходит об этой блондинке, у нас не возникает никаких сомнений. Ни в ее таланте, ни в том, что вы сейчас подумали. А No Doubt. Радио 7 представляет Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt. Сегодня и завтра лучшие хиты и все, что осталось за кадром их создания. Только на Радио 7.
1: Реклама.

0: комиссии. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2011. Готье и Кимбра. «Somebody that I used to know».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: В Москве переменная облачность. Средняя температура в городе плюс 9, плюс 11. Осадков сегодня в течение дня не ожидается. Вечером плюс 6, ночью предстоящий плюс 2. Завтра, в воскресенье, будет облачно. Днем 11 градусов тепла, утром плюс 4.
3: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
0: В Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Радио 7 представляет Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt. Успех не пришел к молодым музыкантам из No Doubt сразу, скорее наоборот. Дебютный альбом провалился, радиостанции отказывались ставить песни в эфир, а лейбл расторг с ними контракт. Музыканты не сдались и решили записать вторую пластинку самостоятельно. Они работали над новым лонгплеем в гараже родителей Гвен и Эрика, а продавали прямо на концертах. Альбом, как ни странно, стал пользоваться большей популярностью, чем его предшественник. Поэтому лейбл решил восстановить отношения с No Doubt. Предчувствие скорого успеха, впрочем, вытеснило горечь расставания. Брат Гвен, сооснователь No Doubt, покинул коллектив, а басист Тони Каннелл после 7-летних отношений решил порвать с Гвен Стефани. Казалось бы, теперь коллектив должен распаться. Но музыканты продолжили работу, несмотря ни на что. И именно третий альбом «Tragic Kingdom», рожденный в разногласиях, после серии потерь, в итоге разошелся миллионными тиражами и превратил No Doubt в мировых звезд.
1: Радио 7. Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt.

0: Это спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Старт к победам вашего ребенка в центре столицы. Открытый бассейн «Чайка» приглашает юных пловцов в мир новых достижений. В теплой воде занятия проходят ежедневно, несмотря на погоду. Группы формируют по возрасту и уровню подготовки. И опытные тренеры помогут вашему ребенку полюбить водную стихию. Здоровье, энергия и новые победы. Все это ждет вашего ребенка в бассейне «Чайка».
4: Сначала ты находишь время для себя. Спускаешься в бассейн на лифте. Проводишь встречу в деловом лаунже. Ужинаешь с семьей в ресторане. Квартал «Веер». Архитектура активной жизни бизнес-класса в 5 минутах от метро. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ОСЗ «Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Привилегия безупречного торможения «Панавто». Мы знаем, что для вас означает слово «качество». Это не просто надежность, это уверенность в каждой поездке. Для наших клиентов мы подготовили эксклюзивные условия. При замене тормозных колодок и дисков работа мастера за 1 рубль. Дополнительно скидка 10% на детали.
6: Стоимость работ 1 рубль применяется при единовременной покупке тормозных дисков и колодок в «Панавто». Скидка 10% на детали не суммируется с другими акциями, не является публичной офертой. Срок акции ограничен. Подробности уточните по телефону или на сайте panavto.ru.
7: Телеканал СТС представляет.
8: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
8: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
12: Радио 7.
13: На семи холмах.
12: 104.7 FM.

0: «Вояж» на «Радио 7».
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Ровно 200 лет назад тульский помещик, просветитель и литератор Василий Левшин задумал невиданное прежде дело – собрать и записать старинные народные рецепты, по которым готовят русские хозяйки, и которые передаются из поколения в поколение без всякой фиксации. И так появилась первая в истории энциклопедия традиционной русской кухни. Она получила название «Русская поварня» или «Наставление о приготовлении всякого рода настоящих русских кушаньев и о заготовлении впрок разных припасов». Этому впечатляющему документу, а еще 280-летию со дня рождения его автора, посвящен гастрономический фестиваль «Левшин 2.0», который проходит в Туле в эти выходные. На фестивале всех, разумеется, ждет угощение. Но ту самую классическую русскую

0: казацкие специалитеты, ну и тульские пряники в ассортименте, конечно. А еще ремесленные ярмарки, мастер-классы, лекции по истории русской кухни, кинопоказы и диджей-сеты. Фестиваль, кстати, ежегодный, так что если вдруг в эти выходные туда попасть не получается, заносите в меню на следующий год. Ну или просто приезжайте снова за добавкой. Эта тема не приедается.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Реклама.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
3: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
4: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита, займа на сайте в разделе «Кредит».

0: Подруг не на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его.

0: салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1964. Элла Фицджеральд. Hello, Dolly.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
0: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
4: Радио 7. О погоде.
5: Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
6: В Москве переменная облачность. Средняя температура в городе плюс 9, плюс 11. Осадков сегодня в течение дня не ожидается. Вечером плюс 6, ночью предстоящий плюс 2. Завтра, в воскресенье, будет облачно. Днем 11 градусов тепла, утром плюс 4.
7: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Incroyable.
4: В Москве 15 часов.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка?

Радио 7 представляет «Уикенд Гвен Стефани и группы No Doubt». Сольная карьера Гвен Стефани принесла ей множество музыкальных наград, включая Грэмми, MTV Video Music Awards и Billboard Music Awards. Еще две Грэмми она получила вместе с No Doubt. При этом музыка далеко не единственная сфера, в которой Стефани успела себя попробовать. Например, певица создала собственный бренд одежды — Lamb. А однажды режиссер Мартин Скорсезе увидел фотографию Гвен в журнале и решил, что она идеально подходит для роли актрисы Джин Харлоу в «Авиаторе». Сама Стефани к предложению отнеслась серьезно. Перед съемками она прочитала две библиотеки.

0: биографии актрисы и посмотрела 18 фильмов с ее участием. Правда, снималась Гвен всего несколько дней, а реплик у нее было совсем немного. Зато появление получилось настолько заметным, что сегодня роль Джин Харлоу считается одной из самых необычных страниц в ее карьере.
1: Радио 7. Уикенд Гвен Стефани и группы

0: Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt. Только на Радио 7. Реклама.
1: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться.

0: проконсультироваться со специалистом.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
1: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Было у купца три дочери. Отправляясь в заморское странствие, пообещал он им привезти подарки, какие они пожелают. Устали читать детям сказку? Покажите ее! В Государственном Кремлевском дворце театр «Кремлевский балет» представит уникальный спектакль «Аленький цветочек». Любимую сказку из нашего детства. «Кремлевский дворец». Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
6: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
7: Радио 7.
8: На семи холмах.
7: 104.7 FM.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Расскажу вам сегодня про Шехтеля и про его дом. Большая садовая, дом 4, особняк Шехтеля. Март 1913-го. Снег, грязь, извозчики. В дверь звонит молодой человек. 20 лет, огромного роста, в черной рубашке, в черном галстуке, в широкополой черной шляпе, сдвинутой на бровь. Стиль вагабонд, как потом скажет хозяин квартиры. Байроновский поэт «Корсар». Все черное. Лицо приковывает внимание. Скулы, губы, взгляд тяжелый, цепкий. На пороге Маяковский. Ему 20. В нем, как потом напишут, идет большая внутренняя работа. Он еще не поэт России. Он футурист. Скандалист. Студент училища живописи, ваяния и зодчества. И пришел он сюда, в дом Шехтеля, конечно, не к самому Федору Осиповичу, а к его сыну Леве, однокурснику, другу. Федор Осипович Шехтель, архитектор, лучший в Москве. И вот у него в гостиной футуристы. Он их не выносит, не терпит. Ради сына, ради Левы, который тоже мечется между живописью и авангардом. Шехтель-старший молчит, но однажды не выдержит. Пока молчит. Дочка хозяина, Вера, 17 лет, записывает про Маяковского в дневнике. Он футурист, светский человек, одним словом, моего лагеря. Люблю интересных людей. Она завязывает ему желтую ленту. Желтый цвет – цвет солнца. Бант. Маяковский тут же превращает его в знаменитую первую обложку. И выходит на улицы Москвы. Черная шляпа, черная рубашка, желтый бант. Солидные москвичи смотрят косо. Он доволен. Вечера на Садовой. Дни на даче в Кунцеве. Комната Левы. Маяковский балагурит, рисует жирафов. Почему-то именно жирафов. И диктует стихи. Василий Чекрыгин, еще один друг, переписывает их литографскими чернилами на литографской бумаге. Так рождается первый сборник Маяковского. «Я». Чекрыгин рядом рисует ангелов. Маяковский бурчит. «Ну вот, Вася, опять ангел нарисовал. Ну, нарисовал бы муху. Давно муху не рисовал». Артефакт. Папиросная коробка «Ява». Обычная коробка. Ничего особенного. И на ней почерк Маяковского. Крупный, размашистый. Текст. «Милая Веронька, не надо на меня ругаться. Верно. Я маленький, слабовольный человек. Меня увлекли коварные и злые люди. Ваш гнусный, мрачный кретин – маяк. Это визитка, это послание. Это весь Маяковский в одной записке. Огромный, громкий, брутальный снаружи. И вдруг маленький, слабовольный. Шутка? Конечно. Но в каждой шутке Маяковского – правда. Он и был таким. И огромным, и маленьким одновременно. Визитку сохранили. Ее бережно передали в музей. Финал истории жесткий. Вера забеременела.

0: Шехтель увозит ее в Париж. Аборт. Маяковскому отказ от дома. Предание гласит, что архитектор спускает Маяковского пинком с лестницы. Так это или нет, но дверь дома для футуризма закрывается. Вера получает отдельную квартиру на Малой Дмитровке. И потом, через 10 лет, во время случайной встречи, Маяковский скажет. Вы помните эту фразу «Теребя перчатки замш» из «Облака в штанах»? Из поэмы, которая родилась тогда, на Садовой, в том доме, в этой истории. И еще добавит. Веронька, не пишите стишков. Никогда. В общем, стоим, смотрим на дом. 4, большая Садовая. Здесь было все. Желтый бант, жирафы, коробка от Явы, первый сборник, первый скандал, первая настоящая боль. 3 месяца. Всего 3 месяца. А получилось на всю жизнь.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.
1: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – России. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
4: Сын упал с

0: велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке, а я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Труумель».
1: «Труумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. «Труумель» лечит воспаление.
0: Теперь и в форме геля.
1: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ООО 0+.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1989. Тина Тёрнер.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7. О погоде.
2: В Москве переменная облачность, средняя температура в городе плюс 9, плюс 11, осадков сегодня в течение дня не ожидается. Вечером плюс 6, ночью предстоящий плюс 2. Завтра, в воскресенье, будет облачно, днем 11 градусов тепла, утром плюс 4.

Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt. Клипмейкер Софи Мюллер познакомилась с Гвен Стефани перед съемками клипа Don't Speak, и эта встреча положила начало долгому творческому союзу. Мюллер вспоминала, что Стефани пришла к ней в гостиничный номер вся в блестках, с маленькими бриллиантами под глазами, и режиссер сразу поняла — перед ней человек с огромной экранной харизмой. После «Don't Speak» Мюллер сняла еще 9 клипов для No Doubt, а также ряд концертных видео и промо-материалов. Мюллер продолжил работать с певицей после того, как та начала сольную карьеру и сняла для Гвен еще 12 клипов. Их сотрудничество длится уже более 20 лет и продолжается по сей день. Радио 7. Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt.

0: Weekend, Гвен Стефани и группы No Doubt. Только на Радио 7.
1: Реклама. Искусство точной остановки. Ваш комфорт – наша ответственность. В премиальном сегменте нет мелочей. Есть детали, от которых зависит безопасность, тишина в салоне и отклик педали. Мы предлагаем не просто замену расходников, а комплексное обновление тормозной системы. Специальное предложение для тех, кто ценит безупречность. Минус 10% на тормозные диски и колодки в Панавто. Символическая стоимость работ – 1 рубль.
2: Стоимость работ – 1 рубль. Применяется при единовременной покупке тормозных дисков и колодок в Панавто. Скидка 10% на детали. Резюмируется с другими акциями. Не является публичной офертой. Срок акции ограничен. Подробности уточните по телефону или на сайте panavto.com.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: МХТ имени Чехова представляет пластическую постановку Аллы Сигаловой «20 век. Бал». Невероятный по масштабу экскурс в историю и культуру 20-го столетия. От Чеховского вишневого сада до встречи миллениума. 40 актеров, 500 костюмов разных эпох, визуально впечатляющий, динамичный, сценический мир. Настоящая панорама человеческих взаимоотношений и социальных изменений, которые происходили на протяжении века. 8 октября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
7: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
8: Радио 7.
9: На семи холмах.
8: 104.7 FM.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: когда речь заходит об этой блондинке, у нас не возникает никаких сомнений. Ни в ее таланте, ни в том, что вы сейчас подумали. А No Doubt. Радио 7 представляет Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt. Сегодня и завтра лучшие хиты и все, что осталось за кадром их создания. Только на Радио 7.
1: Реклама. Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь.

0: Это КМТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию «Фрэнк премиум банкинг эворд» за 2025 год.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Труумель».
4: «Труумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. «Труумель» лечит воспаление.
3: Теперь и в форме геля.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
8: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
9: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
14: Год 1968.

0: 7. О погоде.
1: В Москве переменная облачность, средняя температура в городе плюс 9, плюс 11. Осадков сегодня в течение дня не ожидается. Вечером плюс 6, ночью предстоящий плюс 2. Завтра, в воскресенье, будет облачно, днем 11 градусов тепла, утром плюс 4.
0: В Москве 17 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt. В 2004 году No Doubt взяли творческую паузу. При этом каждый из участников продолжил заниматься музыкой. Басист Тони Кеннелл продюсировал песни другим артистам. Например, Pink и группе Weezer. Гитарист Том Дюмон создал сольный проект Invincible Overload и записывал инструментальную музыку. Барабанщик Эдриан Янг успел поработать с группами Bow Wow и Maroon 5. А в 2016 году Том, Тони и Эдриан вместе с Дэйви Хэвоком из группы AFI, A Fire Inside, создали проект Dreamcast.

В 2017-м они выпустили альбом, совсем не похожий на звучание No Doubt и A Fire Inside. А Гвен Стефани запустила невероятно успешную сольную карьеру. Но, конечно, все эти годы она поддерживала связь с остальными участниками группы. Например, басист и экс-бойфренд Тони Кеннелл написал для нее хитовый трек «Four in the Morning». Радио 7. Уикенд Гвен Стефани и группы No Doubt.

0: Weekend, Гвен Стефани и группы No Doubt. Только на Радио 7.
1: Реклама. Привилегия безупречного торможения по нафту.

0: знаем, что для вас означает слово «качество». Это не просто надежность, это уверенность в каждой поездке. Для наших клиентов мы подготовили эксклюзивные условия. При замене тормозных колодок и дисков работа мастера за 1 рубль. Дополнительно скидка 10% на детали.
1: Стоимость работ 1 рубль применяется при единовременной покупке тормозных дисков и колодок в «Фанавто». Скидка 10% на детали не суммируется с другими акциями, не является публичной офертой. Срок акции ограничен. Подробности уточняйте по телефону или на сайте fanavto.ru.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
4: Для лиц старше 16 лет.

0: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.
1: Реклама. Что, если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1993. Full Non Blondes. What's up?

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Радио 7. О погоде.
6: В Москве переменная облачность, средняя температура в городе плюс 9, плюс 11. Осадков сегодня в течение дня не ожидается. Вечером плюс 6, ночью предстоящий плюс 2. Завтра, в воскресенье, будет облачно, днем 11 градусов тепла, утром плюс 4.
5: В Москве 18 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Гвен Стефани и группы No Doubt». Личная жизнь Гвен Стефани часто становилась предметом внимания прессы. Отношения с басистом Тони Кеннеллом продолжались 7 лет, и поэтому расставание стало ударом не только для Гвен, но и для всего коллектива. Музыкантам еще предстояло каждый день репетировать, записывать песни и выходить на сцену вместе. Именно этот опыт потом превратился в материал для альбома «Tragic Kingdom». А спустя годы Стефани написала песню «Cool» уже о том, как после болезненного разрыва бывшие возлюбленные смогли остаться друзьями. Позже Гвен вышла замуж за музыканта Гевина Росдейла, с которым была вместе почти

0: почти 14 лет и родила 3 сыновей. После развода в ее жизни появился певец Блейк Шелтон. С Шелтоном Гвен связывают не только узы брака, но и совместное творчество. Пара записала вместе несколько кантри-композиций.
1: Радио 7. Уикенд Гвен Стефани и группы No Doubt.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: когда речь заходит об этой блондинке, у нас не возникает никаких сомнений. Ни в ее таланте, ни в том, что вы сейчас подумали. А No Doubt. Радио 7 представляет Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt. Сегодня и завтра лучшие хиты и все, что осталось за кадром их создания. Только на Радио 7.
1: Реклама. Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 веб-видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги.
5: Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
6: Год 1985. Фредди Меркьюри, «I was born to love you».

0: 107.7. О погоде.
1: В столице переменная облачность, средняя температура в городе плюс 5, плюс 7. Осадков сегодня до конца дня не предвидится. Ночью предстоящий плюс 2 и также без осадков. Завтра, в воскресенье, будет облачно, днем плюс 11, утром 4 градуса выше нуля.
0: В Москве 19 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt. Несмотря на долгоиграющий успех сольной карьеры Гвен Стефани, все участники No Doubt сохранили рабочие и дружеские отношения. В 2012 году группа выпустила альбом Push and Shove, после чего вновь взяла паузу. 12 лет спустя музыканты снова объединились для выступления на фестивале Coachella. А в этом году участники группы преподнесли фанатам настоящий сюрприз и объявили серию шоу в Лас-Вегасе. Сначала было запланировано всего 6 выступлений, но билеты разошлись настолько быстро, что программу несколько раз расширяли. В итоге Гвен Стефани, Тони Каннелл, Том Дюмон и Эдриан Янг дали 18 концертов. Последнее состоялось 13 июня, и пока новых концертов у группы не заявлено. Похоже, No Doubt снова решили исчезнуть вовремя, чтобы поклонники опять начали ждать их возвращения. Радио 7. Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt.

0: Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7. Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.
1: Реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2001. Кайли Миноук. Can't get you out of my head.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7. О погоде.
2: В столице переменная облачность, средняя температура в городе плюс 5, плюс 7. Осадков сегодня до конца дня не предвидится. Ночью предстоящий плюс 2 и также без осадков. Завтра, в воскресенье, будет облачно. Днем плюс 11, утром 4 градуса выше нуля.
0: В Москве 20 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Когда речь заходит об этой блондинке, у нас не возникает никаких сомнений. Ни в ее таланте, ни в том, что вы сейчас подумали. А No Doubt. If I could escape. Радио 7 представляет Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt. Завтра лучшие хиты и все, что осталось за кадром их создания. Только на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1955. Platters. Only you.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Радио 7. О погоде.
6: В столице переменная облачность, средняя температура в городе плюс 5, плюс 7. Осадков сегодня до конца дня не предвидится. Ночью предстоящий плюс 2 и также без осадков. Завтра, в воскресенье, будет облачно. Днем плюс 11, утром 4 градуса выше нуля.
5: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.

яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на «Радио 7».

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1968. Том Джонс. «Делайла».

0: 107. О погоде.
1: В столице переменная облачность. Средняя температура в городе плюс 5, плюс 7. Осадков сегодня до конца дня не предвидится. Ночью предстоящий плюс 2 и также без осадков. Завтра, в воскресенье, будет облачно. Днем плюс 11, утром 4 градуса выше нуля.

Когда речь заходит об этой блондинке, у нас не возникает никаких сомнений. Ни в ее таланте, ни в том, что вы сейчас подумали. А No Doubt. Радио 7 представляет Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt. Завтра лучшие хиты и все, что осталось за кадром их создания. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
4: Год 1999. Destiny's Child. Say my name.

0: 107. О погоде.
1: Столица переменная облачность. Средняя температура в городе плюс 5, плюс 7. Осадков сегодня до конца дня не предвидится. Ночью предстоящий плюс 2 и также без осадков. Завтра, в воскресенье, будет облачно. Днем плюс 11, утром 4 градуса выше нуля.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.

0: сеть, отчеты, реклама, сайт.
1: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
2: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
3: Год 1975. Brotherhood of Man. Save your kisses for me.

0: конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1964. Nat King Cole. Love.
1: L is for the way you look at me. O

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве час ночи. Далее целый час только музыка на радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2011. Готье и Кимбра. «Somebody that I used to know».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Три часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.